0: Як апошнія абстрэлы паўплывалі на жыццё і эмацыйны стан беларусаў і ўкраінцаў? Ці ёсць разуменне таго, што сітуацыя можа паўтарыцца? Якія навіны зараз прыцягваюць найбольш увагі? Сваімі думкамі падзялілася беларуска, якая стала жыве ва ўкраіне, Ліза.
1: Последнія несколькі недзель былі прям очень сильны па абстрэлам, і в маём горадзе тоже очень сильно абстрэльвалі. Давно, на самом деле, не было прям таких массовых прилетов, поэтому, да, тяжело было. У нас попали куда-то в какое-то, наверное, предприятие, потому что начался дожди черные, лужи черные, то есть повлияло и на экологию сильно. Это очень обсуждается сейчас, все очень переживают, но в целом как бы держится.
2: Эти надали у вас есть зараз гэтае адчуванне небяспекі, что зноў гэта ситуация можа паўтарыцца, и вам падаецца, что некім чынам стабілізавалася?
1: Ну, конечно, что может повториться, и что это еще не конец, и что будут продолжаться такие массированные атаки. Поэтому нет ощущения безопасности.
2: Зараз таксама у інфармацыйнай прасторы шмат навінаў пра гэтыя ўзаемныя атакі дронаў. А калі вось вы, як звычайны чалавек, бачыце гэта ў стужцы, то што адчуваеце ў гэты момант? Як аналізуеце сітуацыю?
1: На самом деле в окружении сейчас очень радуются, потому что начались атаки взаимные на Москву, ответы какие-то ударные. Вот, поэтому ощущается, что, может, это что-то поменяет, и, может, это как-то донесет, что пора заканчивать. Вот. А так ощущается, что немножко становится страшнее из-за того, что начали атаковать в ответ, что начнут и нас атаковать еще сильнее. Поэтому немножко в этом плане тревожно. А так, в целом, наоборот, как-то воспринимается как какое-то изменение хорошее.
2: И война идет 5-й год. Как вы совмещаете свое простое жичо и вот такой информационный фон, когда пролетают дроны?
1: Ну, это стало довольно очень привычным. Есть какие-то уже прям сформированные планы действий, что так, сейчас вот ночная атака, мы идем в коридор и сидим в коридоре, пока не закончится, либо спускаемся в укрытие. Днем это не так ощущается, у нас меньше атак дневных, чаще всего ночные. Вот. Поэтому как-то просто научились с этим жить, и даже когда нет месяцами ночных обстрелов, все равно как-то внутри держишься, что это может снова начаться, что нужно подготовиться, что нужно морально быть готовым к этому. Но все равно очень тревожно, страшно. Это уже как привычная жизнь.
2: А что вам да помогает зараз переживать эти тяжкие моменты войны?
1: Помогает очень общение, наверное, больше проводить времени с родными, отвлекаться как-то, все равно встречаться с друзьями, продолжать делать какие-то бытовые ежедневные вещи, которые, там, не знаю, выйти на кофе, какие-то такие, которые успокаивают и немножко стабилизируют тебя внутренне.
2: По ваших отчуваннях, до чего зараз рыхтуется сама Украина, украинское громадство, насколько это этап войны складаны?
1: Готовится к тому, что это будет продолжаться, что нет ощущения, что есть какой-то близкий конец этому всему. Плюс готовится к лету. Распугают тем, что будут слишком жарко будет, начнут включать кондиционеры, и снова начнутся отключения света, и будет очень тяжелое лето в этом плане. Поэтому больше идет акцент на подготовку к будущему, что легче не будет, все будет так же, все будет только сложнее. Вот как-то так.
0: Гэта было меркаванне беларускай Лізы, якая жыве ва Ўкраіне ў гэты ваенны час. Нагадаю, што сёння 1547 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання. Працягнем тэму праз некалькі хвілінаў.
3: Радыё Рацыя. Мельнік.
4: Берасцік.
3: Бяроза.
4: Белая Падляска.
3: 99,2 FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.

0: Радиорация.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдан вот белорусским интеллигенцией, правильно, украинским интеллигенцией.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Белосток-Городня, 99,2 FM, Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, истотных опадков не чакается, неистотная макчимы. Температура по ветра от 19 до 22 тепла, ветер полночный от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше из-за норму. А про то, что чакает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, да чакайте. Yeah.

Про российскую погрозу сбоку Беларуси заявил главнокомандующий Збройными силами Украины. В Украине загинул белорусский доброохотник Тихон Клюкач. Белорусский режиссер Алексей Полуян отримал приз Берлинского кинофестивалю. Про гэта ды про іншае, вось уже літаральна праз 7 хвілінак на хвалях белорусского радио РЦ расскажем Владимир Лапцевич. Варта дачакацца.

Про российскую погрозу сбоку Беларуси заявил главнокомандующий Збройными силами Украины. В Украине загинул белорусский доброохотник Тихон Клюкач. Белорусский режиссер Алексей Полуян отримал приз Берлинского кинофестивалю. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 6,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Владимир Лапцевич.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Про российскую погрозу с боку Беларуси заявил главнокомандующий узброенными силами Украины. Во Украине загинул белорусский доброохотник Тихон Клюкач. Белорусский режиссер Алексей Полуян отримал приз Берлинского кинофестивалю.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем со звесток из российско-украинской войны. Главнокомандующий узброенными силами Украины Александр Сырский заявил, что выросла вероятность нового российского удара по Украине с территории Беларуси. Ранее с такой заявой выступал президент Украины Владимир Зеленский. Тенденция до того, что линия фронта будет повеличиваться. Вы ведаете опошние звездки нашей разведки и заявы нашего президента про погрозу России с боку Беларуси. Махчима операция на полночи. Это реально. И мы ведаем это звездки. Российский генштаб зараз активно пролишивая этой операции. Мы ведаем это, цитуя генерала Сырского, Униан. А левоукраинским войску есть и иншие меркование. Про то, что спробы России утягнуть Беларусь у войну не больше, чем шантаж, особливо после снятия санкций США с этой краины, заявил керовник Рады резервистов сухопутных войск Узброенных сил Украины Иван Тимочка у эфира украинского радио. Поводле его, географично и климатично Беларусь не заявляет той краиной, якую можно використовувати як могутний плацдарм для наступу на Україну, бо місцевість там вельми лясистая і болотистая. Сумная новина. Белорусский доброохотник, былый полезняволенный Тихон Клюкач, загинул, обороняючи Украину. Подчас выполнения боевого задания 9 травня 2026 года. 25 липня ему повинно было исполниться 24 года. Про гибель Тихона поведомляют несколько особ у Facebook со посылкой на побратимов доброохотника. Означается, что никаких грошовых сборов организовываться не будет. Никаких сборов грошей не будет. Хочете допомогать? Донатьте на дроны для УСУ, написал автор одной из публикаций. У Беларуси у студені 2021 года Клюкачу был вынесен присуд. 1 год и 6 месяцев позбавления воли за удел у протестах. Цалком отбывши покарание, Тихон поехал воевать за Украину. Для белорусов, якія вымушана покинули радзіму, пагрозы режиму не знікают за державной мяжой. Наадварот, яны набываюць новыя формы – от кіберпераследу и тиску на близких до спроб экстрадыцыі и физичной расправы. Як застерагчыся от спецслужб диктатора, якія магчымасці мають белорусы, говорит супрацовник ініцыятывы «Белпол» Матвей Купрейчик.
4: Есть правовая ініцыятыва, якая выпрацавала инструкцию, як себе поводзіць, якія дзеянні трэба зрабіць, калі адбываецца такая ситуация. Вы можете найти это на их интернет-сторонце и поглядеть, как вам действовать у таких экстренных выпадках. Так само, завсёды пытайтесь допомоги адвокатов, которые смогут вас оборонить и про которых вы сможете связаться в том лику с правооборочными белорусскими организациями, которые так само смогут вам допомогти в этих кейсах.
3: Поводле Матвея Купрейчика, протидеяние транснациональным репрессиям потребует не только пильности каждого особенно, але и мощных связей с правоохранными системами краин знаходжения, обмену даденными помежду диаспорой и юридичной обороной. Выживание и безпека залежить от здольности объединовываться, фиксовать погрозы и не бояться звертаться по допомогу. И на культурницкую тему. Фильм ведомого белорусского режиссера Алексея Полуяна «Инкубатор» про войну в Украине отзначены призом Берлинале Talents Lab Awards. Уручение узнагороды отбылося подчас кинофестивалю у Каннах. Перший раз у Каннах и так само першая узнагорода для моего нового проекта, урученная культовым режиссером Томом Тыквером, написал Полуян у Facebook. Как поведомило выдание Hollywood Reporter, проекты молодых режиссеров Марселя Белтрана, Субарный Даш и Алексея Полуяна жюри обрало за 18 заявок. Кожный переможца отримливая грант у померы 5000 евро, а так само подтримку для уделу у Каннском кинофестивале. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння 20 траўня, нагадаю. каб было. Хваля беларускага радыё рацыя, Алесь Дубавец тут. Традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.
5: 20 траўня, серада. У Беластоку стартуе юбілейны 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026». Інаўгурацыйны канцэрт пачнецца 18:30 у канцэртнай залі Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Падлеснай. Выступяць хор беластоцкай політэхнікі і хор нацыянальнай філармоніі з Варшавы. У Беластоку праходзяць 40-я дні сучаснага мастацтва. А 18:30 у галерэі «Арсенал Электрофня» пачнецца спектакль «Ява». Публічная бібліятэка імя Віславы Шымборскай у Саколцы запрашае на сустрэчу з аўтарам Пятром Ежыманькам і прэзентацыю яго апошняга раману «Інэна». Пачатак сустрэчы а 17 гадзіне. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Патрыцій Турэк. Гісторія амаль што прыдуманая». Акварэлі «Патрыцій Турэк» сплятаюць гісторыі, якія маглі б адбыцца ці проста маўчалі. У яе працах гарады ажываюць на нова. З'яўляюцца персанажы, жывёлы, музыка, жэсты і сітуацыі, якія не паддаюцца двухсэнсоўнасці. Выстава працуе па 21 чэрвеня. Гайнаўскі дом культуры запрашае адвідаць выставу жывапісу Станіслава Паскробка. Выстава па 6 чэрвеня працуе ў галерэі Гадэку. У галерэі імя Тамары Солонівіч у Нараўцы можам паглядзіць выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру «Ляўкова 2026». Тут таксама адкрылася выстава «Рукадзілля» Галіна Бірыцкай, прымеркаваная да 20-годзя творчай працы народнай майстрыхі па вышыўцы.
0: Беласток і Падляш.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостепримальня демонструет именно батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: 17.10, зараз доклады часу Беларуси, 16.10 на годеньках у Польши. Завершилось голосование координационного раду, голосовали 2113 выборщиков, у тройцы лидеров, коалиция Латушки и Руху за свободу, Европейский выбор, де Рух Воля. Вице-спикерка координационной рады, де представница фракции наступ Лизавета Прокопчик, расповела Марине Савицкой свое меркование на коды кампании, де деятельности усей структуры.
3: Завершилось голосование о координационную раду. Твоїми вачыма, як усё прайшло, наколькі тобі сподобалося?
4: Як заўсёды, выбары гэта даволі актыўна і такое неспакойны час. Мне не падабаецца такое, калі шчыра. Я б хацела проста працягваць працаваць, але я лічу, што гэта добры замер. І не глядзячы на тое, што шмат хто кажа, што гэта добры замер там стаўлення беларусаў да дзейнасці координацыйнай рады, але ў мяне дрэнныя навіны, гэта стаўленне да ўсяго дэмакратычнага руху. Гэта стаўленне да таго, што мы як палітычныя актывісты, як палітыкі, мы не адказваем на тыя запады беларусаў, якія яны выказваюць. На жаль. Самі вынікі былі некаторым сэнсе для мяне здзіўленнем. Напрыклад, вынікі хопіць баяцца даволі значна, як па мне. І еўрапейскі выбар набраў трохі больш, чым я думала. Але агулам наступ пацвердзіў свой папярэдні вынік. Гэта ўжо таксама не тое, каб дрэнна. Будзе даволі цікавая канфігурацыя, думаю, таму што зараз шмат такіх мелкіх фракцый. І не вельмі зразумела, як будзе фармавацца кааліцыя, калі шчыра. Але наступ у любым выпадку, у любой канфігурацыі карантыннай рады бачыць усе магчымасці для выканання той праграмы, якую мы заявілі, і мы будзем працягваць над гэтым працаваць.
3: Як зменіцца і ці зменіцца наогул ваша групоўка пасля выбараў?
4: Даволі моцна. Дарэчы, у нас неяк так атрымалася, што ў версіі спісаў, у тым ліку былі людзі, якія ў папярэднім скліканні з намі не працавалі. Гэта тры чалавека: Іван Краўцоў, Яўген Андрэйчык і Стася Цірэнцева. Яны даволі знаныя людзі як у грамадзянскай супольнасці, так і ў палітычным руху, таму спадзяюся, што яны разумеюць, куды яны прыйшлі, і гэта не будзе для іх неспадзевам. Да таго ж, усе яны ў тым ці іншым сэнсе працавалі ў дэмакратычных сілах агулам, таму я думаю, што зусім справяцца. Хацелася б, канешне, каб гэтых людзей было больш, тым ліку новых людзей больш, але, ну, відаць, не гэтым разам.
3: Так само зменіцца і твая пасада, то бок з віце-спікеркі ты перайдзеш крычку ў іншую ролю, ну і разам з тым. Наколькі табе сумна тое, што завяршаецца вось гэты адрэзак?
4: Ну так, пакуль як мінімум там на месяц паўтары атрымліваецца, сыходжу ад абавязку віце-спікеркі, я рада, таму што гэта час трошкі заняцца нечым іншым, не віце-спікерскімі справамі. Я думаю, паглядзім, якая зноў такі будзе кааліцыя, улічваючы, што ў КР зараз два віце-спікеры, заўсёды ў меншасці ёсць шанец прапіхнуць свайго віце-спікера. Таму спадзяюся, што наступ усё ж такі будзе прадстаўлены яшчэ ў кіраўнічых органах, можа, нават не мной.
3: Як тобі працавалася наогул з Артёмом Бурханом?
4: З Артёмом працавалася добра, але нагадаю, што у нас быў яшчэ другі віце-спікер, якога я вось не так шмат бачыла. Але з Артёмом збольшага працавалася добра, не гледзячы на тое, што мы такія як бы праціўныя, так адно аднаму бакі прадстаўлялі заўсёды. Неяк мы з ім знаходзілі паразуменне. Напэўна, там адзінае выключэнне гэта тыя слухані Ціхановскай, якія былі. У нас там былі пэўныя праблемы з паразуменнем, але нават з той сітуацыі мы неяк выйшлі.
2: Выбору координаційної ради четвертого складу перейшли при доволі низькій явці. Тим не менш, внутри сама координаційної ради виніки не рішить подстави для сумніву у легітимності Грега Органа. Сябра координаційної ради, де старшиня комісії по реформах і переходним періоді, представник списа номер 9, переможці вибору Юрій Губаревич, каже, що координаційна рада протягує працю у штатному режимі.
5: Саме головне, що вибори все ж таки відбулися. Тут, не глядячи на все супрадзеяние, заполохвание, працу пропаганды, певное снижение громадского и политичного удела белорусов, але есть сотни, ну, несколько тысяч громадян Беларуси, яким неабыяковы лёс демократы у нашей краине, якія вырашили подтримать белорусских политиков, якія цудовно разумеют, что наявность представничага, обранага в органа демократичных силов узмасняя позицию незалежной демократичной Беларуси и на международной арене дозволяя робить шмат корыстных речев, як и для людей, якія выехали из Беларуси, так и тих, кто застаются. Тут вельми важно, что сам факт выборов – это уже история, яны отбылися, и далее на переде праса.
6: И мы маем цікавые личбы, потому что
0: за коалицыйную раду трэцяга склікання прагаласавалі крыху больш за 6 тысяч чалавек. Зараз лічба галасавання за чацвёртае склікання коалицыйнай рады складае 2613 чалавек. Як вы лічыце, спадар Юры, ці наколькі прадстаўнічая гэта лічба на сёння?
5: Я думаю, что это не повинно поплывать исподным чином, потому что объективно, когда мы говорим про показчики громадского и политического дела, яны опошние годы снижаются. Тут можно привести несколько прикладов. Я думаю, что и для сродков массовой информации это может быть зрозумело, когда колькость людей, которые подписываются на телеграм-канал, и она с каждым годом все меньше. Это как раз таки выник репрессии. Тут видовочно, что и для координационной рады это фактор страха и погрозы узбуджения криминальных справ альбо прицягнення до некой іншой адказнасці, ну, так само грав значную роль. Можем казать про сферу правообороны, падтрымки політв'язняў, і калі некалькі гадоў тому еще проходили марафоны солідарності, і там тысячи персональных было ахвяраванняў, зараз эта колькасць так само менше. Выход на протестные акции, где режим ізноў-таки працює і робіцца максима, каб запалохать беларусаў, тут ізноў-таки колькасные показчики знижаются. Але я не бачу, что это некий таки уже занадто дрэнный, негативный момент. Это объективная картина, и про подобную ситуацию мы проходили и попередние годы, когда все находились в Беларуси, когда не было вот этого массового выгнания. Так само певный период затишья, после изменялся периодом бурной активности. И самое главное, как бы на момент этого затишья в Укуле все не пришло в полный занепад. Потому что, когда не будет людей, которые готовы брать на себя отказность, проводить працу, робить больше на волонтерских площадках, вельми важные речи на користь демократичной Беларуси, то после тяжей будет отродиться и обудиться. То есть тут так само на пустой глебе зерня не прорастей. Мы стараемся каждый день эту глебу культивовать, как нарешті отримался той мощный выбух, який менить ситуацию в Беларуси.
0: И характерно, что еще в раде третьего скликания лидирующую позицию и больше займал аккурат таки коалиция Латушки, и зараз полно все же так и захавается. Бо господар Юрий представляется аккурат таки список номер 9, який собрал больше голосов и больше мандатов. Як далі будет глядать агулом працу коалиційної ради? Например, той же список «Ваш голос» пропонував навіть розпуск некий. Ці чакаць моцных зменаў? Што будзе?
5: Ну, по-перше, я хочу означить, что мы не взяли абсолютную большесть, мы взяли больше за інших, але знов-таки это меньше 50% голосов, и тому мы не можем один особенно вырашать неводное питание в координационной радио. Кожному радио доведется будовать коалиции по тих інших питаннях и темах. И, ну, мы этим займались и попередние два года, и ведаем, что это важная праца. Относно вектора, так, тут основную оценку дали наши выборцы. То, что коалиция «Латушки и Рух за свободу» отримала на 6 мандатов больше, чем у координационной ради попереднего скликания, свечить про то, что то все, что то, что мы робили, оно робилось в интересах выборцев, выборцы это оценили становище. И когда иншие фракции шли с потребованием кардинальных змен, роспуска и так далее, они так само имели право отримать под свои программы велизарную колькость голосов и реализовывать эти змены. Но когда за их голосуют там порядка 4-5%, это значит, что их программы не запотребованные. Тому, соответственно, ну и наше ставление будет достаточно критичным до того, что пропонувалось політичної групи, які не набирають необхідної підтримки від виборців.
0: І на вашому прикладі, господар Юрій, давайте розповідемо, як все ж таки буде відбуватися ось цей переход третього скликання у четверте. Бо я так розумію, ви як сябра координаційної ради протягуєте свою працю, і чи буде хоч ніяка пауза у праці, чи вона так і протягнеться? І коли перейдуть повноцтви від тих сябрів ради, які залишаються з каденції у каденцію?
5: Це прописано, що повноцтви попередньої каденції, ось ми тут говоримо про третє скликання, делегату третього скликання, вони заховуються до дня першого посідження новообраної координаційної ради. І це абсолютно логічний юридичний крок, який використовується у більшості парламентів, щоб не было такого разрыва, и когда сдарится некая форс-мажорная ситуация, как были те, кто могут полномостно принимать решение. Цягам месяца повинно быть первое поседжение, зараз идет до его подрихтовка. Хутчэй за ўсё, на першым паседжанні будуць агучаныя кандыдатуры на пасаду спікера і віцэ-спікераў. Гэта ўжо дазволіць абраць новае кіраўніцтва каардынацыйнай рады і таксама пачнуцца фармаванне працоўных органаў, перадусім камісій. Што тычыцца мяне, то хутчэй за ўсё я працягну ту дзейнасць, якой займаўся. Ну, яна была дастаткова насычаная. Я па сённяшні дзень з'яўляюся старшынём камісіі па реформах і падрыхтоўцы пераходнага перыяда. Я лічу, што гэта вельмі важны накірунак. Таксама я каардыную дзейнасць нашай фракцыі ў каардынацыйнай радзе. Быў кіраўніком часовай камісіі па пытаннях ацэнкі патрэбаў грамадскага сектара Беларусі. Праца заўсёды знойдзецца. Тут хачу падкрэсліць, што ўсе два гады это была выключна валанцёрская праца. Калі прапаганда нам закідвае, што імкнемся ў каардынацыйную раду, каб дзяліць нейкія грошы, там ці атрымліваць гэтыя грошы, это абсалютна хлусня і неправда. У гэтай працы даводзіцца надзяляць шмат часу, вольнага часу ад іншых абавязкаў, але гэтая праца не аплачваецца.
2: Крытыкі каардынацыйнай рады сцвярджаюць, што гэта можа ўзмацніць дыскусію пра легітымнасць структуры ды яе рэальны ўплыў на беларускі дэмакратычны рух падчас працы ў чацвёртым складзе.

0: І Гравёрская Радіорація таксама зараз чарговы тэму, чарговыя пытанні закранаем. Сустрэча Светланы Ціхановскай і Дэлі Сембеляцкім варашэнне легалізацыйных пытанняў ад значэння важных для беларускай гісторыі датаў. Нефармальная сустрэча. Усё гэта пра бягучыя актыўнасці прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў Швецыі распавядае Павел, які там жыве.
1: Ну, вообще, і событі ўсё довольно обычна в районе 25 марта. Соответственно, всякие празднования были. В апреле всякие культурные вещи. Вот замечательный поэт приезжал. Потом, еще до него лауреат Нобелевской премии. Опять же, приезжал. Очень приятно было пообщаться.
2: А какое значение теперь для белорусской диаспоры у Швеции мы приезд Светланы Тихановской? Что от ее чакали, чьи какие пытания до ее рыхтовали?
1: Во время разговора в основном там так были жалобы на миграционную службу. То есть люди надеялись, что она может как-то повлиять на местных шведских бюрократов, что она является достаточно влиятельным лицом. Но вот как-то так. В остальном я бы сказал, что скорее бы личные бытовые вопросы. То есть, когда люди сами свою жизнь как-то обустраивают, ну вот дальше единственная проблема – вот формальное общение с всякими властями. Ну и опять же, у разных людей там вопросы разной степени сложности. Да, относительно простых до почти неразрешимых.
2: А на кольки шмат белорусов притягивают зараз такие политичные мероприемства у Швеции, и все ж таки больше фокус на культуру спрацовывает?
1: Ну, смотря что считать политическим. Ну вот, например, пообщаться с лауреатом Нобелевской премии мира – это политическое или нет? Я не знаю. С одной стороны, это культурное, но с другой стороны, посадили его за политику.
2: А чем можем мы окрестить, який основной вектор деяния теперь белорусской диаспоры у Швеции?
1: Как я вам, наверное, рассказывал уже, ну вот из таких организованных сообществ, здесь есть шведские белорусы, и есть здесь народное посольство. Но они примерно тем же занимаются, что и раньше, то есть шведские белорусы – это скорее про культуру, а народное посольство – это скорее про лоббизм, то есть попытки как-то решать, общаться с официальными властями шведскими и как-то решать проблемы граждан Беларуси.
2: А насколько теперь белорусское питание представленное у таким бюрократичным плане, так чи ведающие шведские улады про то, чем занимается белорусская диаспора, чи есть необходимость в таких контактах?
1: Ну вот смотрите, смотря что считать властями, как бы есть законодательная власть, в смысле парламент, там в общем в большой степени не знают. Есть правительство, условно министр, премьер-министр. Там, ну, опять же, там контакты есть, но у них много всяких других проблем, и, может быть, про белорусов вспоминают не очень часто, ну, только когда к ним, собственно, приходят с конкретными вопросами. Вот, а есть всякие, как бы, независимые от правительства департаменты, ну, вот, типа, вот того же миграционной службы, которая не зависит напрямую от правительства или от парламента, в принципе, там знают про белорусов, но в большой степени игнорируют, поскольку их не очень много.
2: Як вам падаецца, беларуская тэма зараз увогуле ёсць у павестцы?
1: Ну вот смотрите, например, опять же, вот избранная президентка, когда приезжала, она давала несколько интервью, насколько я понимаю. Или, опять же, когда приезжал лауреат Нобелевской премии, естественно, он давал все интервью, тут собирались в Нобелевском музее шведы, ну, кроме, так сказать, отдельной встречи с белорусами. Вот, то есть, в принципе, это люди вполне знают и вполне интересуются. Эта проблема по уровню важности намного меньше, чем, например, война в Украине. Потому что там, собственно, убивают людей каждый день, а в Беларуси, к счастью, не каждый день.
0: І працаўнікі дэмакратычнай супольнасці за мяжою, там ліку беларусы і Швецыі, працягваюць шукаць дадатковыя кропкі ўплыву на міжнародным узроўні. Лакальныя ініцыятывы застаюцца важнай пляцоўкай як для вырашэння юрыдычных пытанняў, так і для захавання агульнага беларускага кантэксту ў эміграцыі.
3: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

Итак, на далее мы будем с вами разом на хоре белорусского радио «Рация». 98.1 FM, было так куда и хорудни. 99.2 FM, бюро серебелый подрядский дыток, самоторное сердце, кропка ком. Но, когда уже будем разом, то обоязково дочекаемся на вину. И не прокушайте на нашей хвале на пироде. Жихара Мьёра у дворши покарали за плакат работу. Хотел человек працевать. Селенский заявляет, что Украина подрактует заходы дипломатичного взаимодействия на Беларусь, да не публичное деяние. Такие темы обоязково на нашей хвале напереде. На просто наступные годины зараз слухаем Бон Джови, потом белорусский хорт Акуте, ну а потом новины у нашем эфире. Так само послухаем разом.

0: по мигрантам смягчающие. То есть здесь очень это очень такая непростая противоречивая история по миграционному законодательству в Литве. Оно, конечно, во многом подвержено вот этим настроениям секьюритизации. Если мы имеем в виду эти настроения, то здесь на первом месте стоит Республика Беларусь, а Российская Федерация стоит за ним. Вот так.
1: И что вы можете, ну, у якости проанализовавшую эту ситуацию и настрои у политичным истеблишмента литовским, какое развитие подеял? Все же таки, будут яны выстраивать больше жесткую стяну с Беларусью, те наоборот пойдут на спробу домовиться, там перегорнуть сторонку, тем более, что США, сдается, не супрать, как это отбылось.
0: Ну, вы же знаете, что, например, Кястутис Будрис, да, делал заявление относительно того, что на них оказывается давление, ну, там, потом Гитанас Науседа на следующий день опровергает эту информацию, но я думаю, что скорее заявление министра иностранных дел было ближе к истине. Вот. Но ситуация неоднозначная. Я думаю, что ситуация буквально за последние несколько дней ухудшилась. И в этой связи, конечно, позиции жесткой линии, то есть линии, да, на давление, они сейчас будут укрепляться. Тем более, что, может быть, вы видели, приезжали эксперты и союзники, американские союзники, смотрели, насколько защищена граница со стороны балтийских стран. Вот, мне кажется, что они получают определенные разведданные, и в этой связи они приезжают сюда с тем, чтобы посмотреть, насколько здесь все выглядит защищенным или, напротив, угрожающим.
2: Роза Турарбекова, экспертка в международных отношениях, рассказала, как отбывалась эвакуация у Литве и как отреагует на ситуацию литовский урад.
3: Далее у программы Евразум.
2: Ты чекать росту цен у ближайший час.
4: Рост пока вышел только из отрицательных значений.
3: Состранимся после новин шоу-бизу.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.

0: Радыёрацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Владимир Зеленский заявил, что Украина подрыхтуе заходы дипломатичного уздеяния на Беларусь. Совет Рада презентовал доследование про потребы молоди, а так само про то, кто трапить в координационную раду. Про 5 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дошакаемся разом.

0: твой автомат. Стреляй, торпеда, лизага.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: в окно. Я прошу тебе вечер пошукать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облачинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.